0: sexy. What comes next will be
1: Mix FM 7.9,7.
0: Marvelous.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Неофициально стал известен возможный состав правительства Кулбергса. Далее об этом и других событиях более подробно. Формируемым политиком объединенного списка Андресом Кулбергсом правительстве наметился полный состав министров, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства Лета. От представляемого Кулбергсом объединенного списка на пост министра финансов может быть выдвинут Марис Кучинскис, на пост министра юстиции Эдвард Смилтонс, а Министерство умного управления регионального развития может возглавить Эдгар Тауэрс, свидетельствует неофициальная информация. Эти три министерства в новом правительстве перейдут в ведение объединенного списка. До сих пор ими руководили политики нового единства. В свою очередь, от нового единства в новом кабинете министров посты сохранят министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хасам Абумери. На должность министра обороны планируется выдвинуть полковника национальных вооруженных сил Райвиса Мелниса, а министром сообщения станет нынешний министр внутренних дел Рихард Козловскис. Национальное объединение в новом правительстве возглавит Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел, а также климата и энергетики. Правление партии выдвинуло на соответствующие посты министров депутатов Сейма Илза Индрексена, Науриса Пунтулиса, Яниса Дамбраву и Яниса Виттенбергса. От Союза зеленых и крестьян посты в правительстве могут сохранить министр экономики Виктор Валенис, министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а на должность министра земледелия планируется выдвинуть депутата Сейма, бывшего министра благосостояния Улдиса Аугулиса. Свой пост сохранит нынешний председатель Сейма Дайга Миерня. Как сообщалось, четыре партии, которые под руководством Кулбергса формируют новое правительство, разделили сферы ответственности, но конкретные имена кандидатов в министры назовут 26 мая после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем, сообщил ранее кандидат в премьер-министры Кулбергс. Потенциальные партнеры по коалиции уже подписали основное соглашение, которое послужит основой для дальнейших переговоров о приоритетах и задачах нового правительства. Сегодня с 17 до 21 часа рижские художники бесплатно откроют свои студии для всех желающих. Вторник открытых студий – одна из первых подобных инициатив в Латвии в честь программы «Рига Art Week 2026». Как отмечают организаторы, это не выставка и не ярмарка, а личная встреча там, где рождается искусство. Современное искусство нередко кажется широкой публике труднодоступным или непонятным, но это редкая возможность познакомиться с ним изнутри, увидеть, где и как оно создается, встретиться с авторами, задать вопросы. Организаторы отмечают, что для самих художников подобное взаимодействие является огромным источником вдохновения. В общей сложности любители искусства смогут посетить 28 локаций и встретить 32 художников. Больше информации можно найти на официальном сайте программы «Рига Art Week». Сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный и северо-западный порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Виньяс.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В двух муниципальных школах Риги внедрен ассистент для уроков на базе ИИ. Далее об этом и других событиях более подробно. В сотрудничестве с технологической компанией Tilde рижское самоуправление внедрило в двух школах ассистента для уроков на базе искусственного интеллекта, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Новое решение обеспечит транскрипцию речи учителя в реальном времени во время уроков, а также подготовку конспекта урока и контрольных вопросов. Это поможет школьникам лучше воспринимать и повторять учебный материал и послужит особой поддержкой детям с различными потребностями в обучении. Языковые технологии искусственного интеллекта позволяют сделать учебный материал более доступным для каждого ученика. Они помогают преодолевать барьеры, создаваемые языковыми затруднениями, трудностями восприятия и обучения. Для Tilde это пилотный проект, важный шаг к тому, чтобы искусственный интеллект в школе стал безопасным, практичным инструментом по укреплению инклюзивного образования для учителей и учеников, рассказал руководитель по международному развитию бизнеса технологической компании и автор идеи проекта Каспар Каулинч. Пилотный проект будет реализован в три этапа до конца 2026 года в Рижской 75-й основной школе и в Рижской 1-й основной школе центре развития. Цель пилотного проекта – развить инклюзивный, персонализированный и поддерживаемый цифровыми технологиями учебный процесс, одновременно укрепив управление качеством образования. Объединяя опыт самоуправления с инновационной компетенцией технологических компаний, можно создать более качественную и доступную учебную среду, подчеркивает директор Департамента образования, культуры и спорта Рижского самоуправления Ивар Баламовскис. Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, на Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили в отделе общественных отношений Даугавпилского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земиссардзе. Во время полетов возможен повышенный уровень шума. Полеты на малых высотах – это специфические военно-тактические полеты военной авиации, самолетов и вертолетов. Они необходимы для того, чтобы пилоты могли поддерживать квалификацию и соответствующие навыки, необходимые для выполнения боевых и других полетов. Полеты на малых высотах в воздушном пространстве Латвии проходят только на установленных нормативными актами высоте и скорости, поэтому шум, создаваемый военными воздушными судами, кратковременный и не наносит вреда людям и имуществу. Жителей просят не беспокоиться и отнестись к учениям с пониманием, так как они являются важной составляющей укрепления общей безопасности государства и союзников. Сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Ассоциация больниц призывает к поиску долгосрочных решений для смягчения дефицита медработников. Далее об этом и других событиях более подробно. На фоне планируемой реформы больничной сети одной из главных проблем латвийского здравоохранения остается острая нехватка медицинских работников. Для решения ситуации необходимы долгосрочные меры, заявил председатель Латвийской ассоциации больниц Артур Сберзинш после встречи с представителями Министерства здравоохранения и отрасли. Целью встречи стало обсуждение возражений ассоциации больниц против предложенной реформы больничной сети, а также представление собственных предложений по развитию системы больниц. По словам Берзинша, у членов организации есть несколько серьезных замечаний к запланированным изменениям. А часть больниц еще намерена подать свои предложения в рамках официального процесса согласования. При этом он подчеркнул, что диалог с министерством продолжается. Особую обеспокоенность у ассоциации вызывают вопросы распределения профилей больниц по стране, в том числе доступность педиатрии и травматологии в регионах. Отдельно в организации акцентируют внимание на нехватке медицинского персонала. Нехватка настолько велика, что фактически происходит переманивание сотрудников между различными лечебными учреждениями, отметил Берзинш. По его словам, проблема кадров давно перестало быть вопросом отдельных больниц и приобрела масштаб всей страны. В Латвийской ассоциации больниц считают, что государству необходима долгосрочная программа по увеличению числа врачей, а также более четкое видение того, как в будущем будет обеспечиваться доступность медицинского персонала. Министерство здравоохранения смогло найти финансирование для отдельных направлений вне больниц. Это хорошо, но нас, как организацию, прежде всего интересует возможность обеспечивать стационарную помощь, подчеркнул глава общества. Он также отметил, что организация не намерена устанавливать так называемые «красные линии» и готова продолжать конструктивные переговоры с министерством, поскольку проблемы системы здравоохранения невозможно решить быстро и просто. Как ранее сообщало Министерство здравоохранения, с 2027 года в Латвии планируется ввести новую систему деления больниц на три уровня – локальные, региональные, многопрофильные. Цель реформы – повысить доступность и качество медицинской помощи, а также эффективнее организовывать работу больницы и использование ресурсов. Кроме прочего, реформа предусматривает изменение модели финансирования. Общий объем необходимого финансирования в 2027 и 2028 годах оценивается более чем 111 миллионов евро ежегодно. Средства планируется обеспечить за счет реструктуризации существующего бюджета здравоохранения и перераспределения финансирования между стационарными и амбулаторными услугами. Сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный и северо-западный порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma. Veikalos Maksima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 eiro. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
0: Mix.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В двух муниципальных школах Риги внедрен ассистент для уроков на базе ИИ. Далее об этом и других событиях более подробно. В сотрудничестве с технологической компанией Tilda рижское самоуправление внедрило в двух школах ассистента для уроков на базе искусственного интеллекта, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Новое решение обеспечит транскрипцию речи учителя в реальном времени во время уроков, а также подготовку конспекта урока и контрольных вопросов. Это поможет школьникам лучше воспринимать и повторять учебный материал и послужит особой поддержкой детям с различными потребностями в обучении. Языковые технологии искусственного интеллекта позволяют сделать учебный материал более доступным для каждого ученика. Они помогают преодолевать барьеры, создаваемые языковыми затруднениями, трудностями восприятия и обучения. Для Tilda это пилотный проект, важный шаг к тому, чтобы искусственный интеллект в школе стал безопасным, практичным инструментом по укреплению инклюзивного образования для учителей и учеников, рассказал руководитель по международному развитию бизнеса технологической компании и автор идеи проекта Каспар Каулинш. Пилотный проект будет реализован в 3 этапа до конца 2026 года в Рижской 75 основной школе и в Рижской 1 основной школе центре развития. Цель пилотного проекта – развить инклюзивный, персонализированный и поддерживаемый цифровыми технологиями учебный процесс, одновременно укрепив управление качеством образования. Объединяя опыт самоуправления с инновационной компетенцией технологических компаний, можно создать более качественную и доступную учебную среду, подчеркивает директор Департамента образования, культуры и спорта Рижского самоуправления Ивар Баламовскис. Во вторник, 26 мая, и в среду, 27 мая, на Даугавпилсом и Аугшдаугавским краем состоятся полеты летательных аппаратов союзных сил, сообщили в отделе общественных отношений Даугавпилского самоуправления со ссылкой на 34-й пехотный батальон 3-й Латгальской бригады Земиссардзе. Во время полетов возможен повышенный уровень шума. Полеты на малых высотах – это специфические военно-тактические полеты военной авиации, самолетов и вертолетов. Они необходимы для того, чтобы пилоты могли поддерживать квалификацию и соответствующие навыки, необходимые для выполнения боевых и других полетов. Полеты на малых высотах в воздушном пространстве Латвии проходят только на установленных нормативными актами высоте и скорости, поэтому шум, создаваемый военными воздушными судами, кратковременный и не наносит вреда людям и имуществу. Жителей просят не беспокоиться и отнестись к учениям с пониманием, так как они являются важной составляющей укрепления общей безопасности государства и союзников. Сегодня в Латвии частично пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Reklāma.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums Aptamil 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
5: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs! Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā! 30. augustā koncertzālē Dzintari! Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии частично пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди, в основном в центральной и южной частях страны. Ветер западный, северо-западный, порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, временами ожидается дождь. Ветер северо-западный слабый, во второй половине дня умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Reklāma.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas 1,99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.

0: 96 FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

what comes next will be marvelous.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Микс FM 102.7. Реклама.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Менее половины жителей указали наследника пенсионного накопления второго уровня. Далее об этом и других событиях более подробно. Менее половины или 43% участников второго пенсионного уровня в Латвии на данный момент заполнили заявление о наследовании накопленного капитала государственной фондированной пенсии в случае смерти до достижения пенсионного возраста, сообщает Государственное агентство социального страхования. Это означает, что примерно половина экономически активных жителей страны еще не приняла такое решение, и в случае их смерти все накопленные средства будут перечислены в общий государственный пенсионный бюджет. Возможность наследования накопления второго пенсионного уровня в Латвии была введена в 2020 году. Подача заявления о передаче пенсионных накоплений по наследству не является обязательной. Если человек не делает выбор, то накопления солидарно поступают в специальный государственный пенсионный бюджет, независимо от того, есть ли у человека иждивенцы или нет. Заполнить заявление о наследовании пенсии можно на портале latvia.lv, выбрав один из вариантов. Передать накопленный капитал по наследству в порядке, установленном гражданским законом. Сейчас это самый популярный вариант. Присоединить накопления к капиталу государственной накопительной пенсии конкретного человека или перечислить их в специальный государственный пенсионный бюджет. У каждого варианта есть свои нюансы. Выбор можно изменить в любой момент, и в случае смерти человека будет учитываться последнее принятое решение. Например, в прошлом 2025 году в течение одного года наследникам по гражданскому закону было выплачено 5 миллионов 200 тысяч евро из второго пенсионного уровня, 2 миллиона 700 тысяч евро были добавлены к пенсионному капиталу указанных лиц, еще 11 миллионов 100 тысяч евро поступили в специальный пенсионный бюджет. Вторую часть экзамена по латышскому языку в дополнительное время будут сдавать примерно 1350 учеников основной школы, чей экзамен был прерван на прошлой неделе из-за возможной угрозы воздушному пространству, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Государственного агентства развития образования. Как сообщили в госагентстве, этот экзамен будет отличаться от первого, чтобы обеспечить равные условия для всех сдающих. Хотя структура экзамена и проверяемые знания будут теми же, задания и темы будут отличаться. Тем временем первую часть экзамена школьники выполнили во всех краях Латвии. В свою очередь, экзамен по физике на оптимальный уровень в дополнительное время предстоит сдавать 16 старшеклассникам Лудзенского края. Еще 5 учеников будут сдавать экзамен по этому предмету на высший уровень. В остальных краях школьники сдали экзамен по физике в прошлую среду в соответствии с графиком экзаменов. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность местами. Кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Жители Латвии могут начать подавать заявки на получение господдержки для покупки электромобилей. Далее об этом и других событиях более подробно. Жители Латвии могут начать подавать заявки на получение государственной поддержки для покупки электромобилей в рамках программы с общим объемом финансирования 40 миллионов евро, сообщили в Министерстве климата и энергетики. За две недели с начала приема заявок от продавцов транспортных средств, желающих участвовать в программе поддержки, было получено более 150 заявок. В настоящее время проводится поэтапная оценка этих заявок в рамках программы поддержки инструмента аукциона квот на выбросы. После их оценки фонд экологических инвестиций заключит договоры с продавцами транспортных средств. Чтобы житель мог получить поддержку на покупку экологически чистого транспортного средства, автомобиль необходимо приобрести у продавца, заключившего договор с фондом. Размер поддержки при покупке одного транспортного средства составит от 3 до 9 тысяч евро. Особая поддержка предусмотрена для многодетных семей, а также семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Сумма поддержки будет зависеть от типа транспортного средства и от наличия удостоверения «Почетная семья Латвии». Обладателю такого удостоверения, у которого более 3 детей, дополнительная поддержка составит по 1000 евро за каждого следующего ребенка. Одновременно житель сможет получить дополнительную поддержку в размере 2000 евро, если спишет свой старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, передав его перерабатывающему предприятию или пожертвовав вооруженным силам Украины. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. На второе место эстонцы и литовцы ставят благополучие семьи, а латвийцы – личную финансовую безопасность. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Защиту здоровья от непредвиденных обстоятельств считают наиболее важной 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь различия более очевидны. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной – 16% опрошенных. Общую готовность к непредвиденным ситуациям в странах Балтии связывают прежде всего с деньгами, здоровьем и работой. Однако акценты в разных странах несколько отличаются. В Латвии готовность больше всего ассоциируется со здоровьем, планом действий и верой в себя. Наиболее важными считаются хорошее здоровье и энергия, что отметили 31% респондентов. Четкий план действий. Об этом упомянули 30%. 25% латвийцев ценят веру в собственные силы. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди в восточной части страны, возможно, грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē.
4: Vai man ir jāsā?
3: Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
5: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
6: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijas pēns, S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
7: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 minūtes sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В прошлом году потребление антибиотиков выросло почти на 3%. Далее об этом и других событиях более подробно. В прошлом году общее потребление антибиотиков в Латвии достигло 15,88 установленных суточных доз на 1000 жителей в день. Это почти на 3% больше, чем в 2024 году, свидетельствуют последние данные Государственного агентства лекарств. Теоретически, примерно 29 тысяч жителей Латвии ежедневно принимали одну терапевтическую дозу антибиотика. В Латвии продолжает расти использование антибиотиков широкого спектра действия. Государственное агентство лекарств напоминает, что чрезмерное применение антибиотиков широкого спектра действия существенно повышает риск развития антимикробной резистентности. Бактерии становятся устойчивыми к лечению, и инфекции, которые ранее можно было сравнительно легко вылечить, в будущем могут стать гораздо труднее поддающимися терапии или даже опасными для жизни. Во Всемирной организации здравоохранения уже сейчас считают антимикробную резистентность одной из крупнейших глобальных угроз общественному здоровью. Агентство поясняет, что антибиотики эффективны только для лечения бактериальных инфекций. Они не помогают в случае вирусных инфекций, например, при лечении простуды или гриппа. Использование антибиотиков без назначения врача, необоснованное или в виде неполного курса лечения, способствует распространению антимикробной резистентности и в будущем может поставить под угрозу возможность эффективного лечения инфекций. Общая тенденция в Латвии по-прежнему вызывает беспокойство. Европейский Союз поставил перед Латвией цель к 2030 году сократить потребление антибиотиков до 12,6 суточных доз на 1000 жителей в день. Однако текущие данные показывают, что за оставшийся период потребление антибиотиков необходимо будет сократить еще на 20,7%. На следующей неделе, 2 июня, по всей Латвии будут включены сирены тревоги и разосланы оповещения по сотовой сети, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Для проверки работы госсистемы раннего оповещения во вторник, 2 июня, с 10 утра до 10 часов 10 минут по всей стране на 3 минуты ГПСС включит сирены тревоги и разошлет на смартфоны жителей сотовое оповещение о причине включения сирен тревоги. Во время проверки сирен тревоги в течение 3 минут будет звучать волнообразный сигнал. Сирена будет работать 5 секунд, после чего последует пауза, и такой цикл будет повторяться на протяжении всей проверки. Проверка проводится для выявления возможных повреждений, технических неисправностей сирены, а также для выяснения слышимости звукового сигнала. Одновременно с проверкой сирен тревоги на смартфоны по всей Латвии по сотовой сети будет разослано оповещение с информацией о проверке. Государственная пожарно-спасательная служба поясняет, что в этот день у жителей нет причин для беспокойства и никаких дальнейших действий не требуется, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового вещания. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kilograms 3,59, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits 30. maijā Siguldā.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зиняс.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночи в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laimā festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.
1: Randevu.
0: Mix FM.
1: Spotify Dance Top 20.
0: Desmitā vieta.
1: Becky Hill.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Numero 7.
1: You'll find out if you do.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM
0: 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Менее половины жителей указали наследника пенсионного накопления второго уровня. Далее об этом и других событиях более подробно. Менее половины или 43% участников второго пенсионного уровня в Латвии на данный момент заполнили заявление о наследовании накопленного капитала государственной фондированной пенсии в случае смерти до достижения пенсионного возраста, сообщает Государственное агентство социального страхования. Это означает, что примерно половина экономически активных жителей страны еще не приняла такое решение, и в случае их смерти все накопленные средства будут перечислены в общий государственный пенсионный бюджет. Возможность наследования накопления второго пенсионного уровня в Латвии была введена в 2020 году. Подача заявления о передаче пенсионных накоплений по наследству не является обязательной. Если человек не делает выбор, то накопления солидарно поступают в специальный государственный пенсионный бюджет, независимо от того, есть ли у человека иждивенцы или нет. Заполнить заявление о наследовании пенсии можно на портале latvia.lv, выбрав один из вариантов. Передать накопленный капитал по наследству в порядке, установленном гражданским законом. Сейчас это самый популярный вариант. Присоединить накопления к капиталу государственной накопительной пенсии конкретного человека или перечислить их в специальный государственный пенсионный бюджет. У каждого варианта есть свои нюансы. Выбор можно изменить в любой момент, и в случае смерти человека будет учитываться последнее принятое решение. Например, в прошлом 2025 году в течение одного года наследникам по гражданскому закону было выплачено 5 миллионов 200 тысяч евро из второго пенсионного уровня, 2 миллиона 700 тысяч евро были добавлены к пенсионному капиталу указанных лиц, еще 11 миллионов 100 тысяч евро поступили в специальный пенсионный бюджет. Вторую часть экзамена по латышскому языку в дополнительное время будут сдавать примерно 1350 учеников основной школы, чей экзамен был прерван на прошлой неделе из-за возможной угрозы воздушному пространству, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Государственного агентства развития образования. Как сообщили в госагентстве, этот экзамен будет отличаться от первого, чтобы обеспечить равные условия для всех сдающих. Хотя структура экзамена и проверяемые знания будут теми же, задания и темы будут отличаться. Тем временем первую часть экзамена школьники выполнили во всех краях Латвии. В свою очередь, экзамен по физике на оптимальный уровень в дополнительное время предстоит сдавать 16 старшеклассникам Лудзенского края. Еще 5 учеников будут сдавать экзамен по этому предмету на высший уровень. В остальных краях школьники сдали экзамен по физике в прошлую среду в соответствии с графиком экзаменов. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду, во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны больше осадков, возможны грозы. Западный ветер сменится на северо-западный от 2 до 8, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В восточной части страны возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами до 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер от 8 до 11, порывами до 20 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Жители Латвии могут начать подавать заявки на получение господдержки для покупки электромобилей. Далее об этом и других событиях более подробно. Жители Латвии могут начать подавать заявки на получение государственной поддержки для покупки электромобилей в рамках программы с общим объемом финансирования 40 миллионов евро, сообщили в Министерстве климата и энергетики. За две недели с начала приема заявок от продавцов транспортных средств, желающих участвовать в программе поддержки, было получено более 150 заявок. В настоящее время проводится поэтапная оценка этих заявок в рамках программы поддержки инструмента аукциона квот на выбросы. После их оценки фонд экологических инвестиций заключит договоры с продавцами транспортных средств. Чтобы житель мог получить поддержку на покупку экологически чистого транспортного средства, автомобиль необходимо приобрести у продавца, заключившего договор с фондом. Размер поддержки при покупке одного транспортного средства составит от 3 до 9 тысяч евро. Особая поддержка предусмотрена для многодетных семей, а также семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью. Сумма поддержки будет зависеть от типа транспортного средства и от наличия удостоверения «Почетная семья Латвии». Обладателю такого удостоверения, у которого более 3 детей, дополнительная поддержка составит по 1000 евро за каждого следующего ребенка. Одновременно житель сможет получить дополнительную поддержку в размере 2000 евро, если спишет свой старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, передав его перерабатывающему предприятию или пожертвовав вооруженным силам Украины. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. На второе место эстонцы и литовцы ставят благополучие семьи, а латвийцы – личную финансовую безопасность. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Защиту здоровья от непредвиденных обстоятельств считают наиболее важной 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь различия более очевидны. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной – 16% опрошенных. Общую готовность к непредвиденным ситуациям в странах Балтии связывают прежде всего с деньгами, здоровьем и работой. Однако акценты в разных странах несколько отличаются. В Латвии готовность больше всего ассоциируется со здоровьем, планом действий и верой в себя. Наиболее важными считаются хорошее здоровье и энергия, что отметили 31% респондентов. Четкий план действий. Об этом упомянули 30%. 25% латвийцев ценят веру в собственные силы. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди в восточной части страны, возможно, грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, возможно, кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 13 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В прошлом году потребление антибиотиков выросло почти на 3%. Далее об этом и других событиях более подробно. В прошлом году общее потребление антибиотиков в Латвии достигло 15,88 установленных суточных доз на 1000 жителей в день. Это почти на 3% больше, чем в 2024 году, свидетельствуют последние данные Государственного агентства лекарств. Теоретически, примерно 29 тысяч жителей Латвии ежедневно принимали одну терапевтическую дозу антибиотика. В Латвии продолжает расти использование антибиотиков широкого спектра действия. Государственное агентство лекарств напоминает, что чрезмерное применение антибиотиков широкого спектра действия существенно повышает риск развития антимикробной резистентности. Бактерии становятся устойчивыми к лечению, и инфекции, которые ранее можно было сравнительно легко вылечить, в будущем могут стать гораздо труднее поддающимися терапии или даже опасными для жизни. Во Всемирной организации здравоохранения уже сейчас считают антимикробную резистентность одной из крупнейших глобальных угроз общественному здоровью. Агентство поясняет, что антибиотики эффективны только для лечения бактериальных инфекций. Они не помогают в случае вирусных инфекций, например, при лечении простуды или гриппа. Использование антибиотиков без назначения врача, необоснованное или в виде неполного курса лечения, способствует распространению антимикробной резистентности и в будущем может поставить под угрозу возможность эффективного лечения инфекций. Общая тенденция в Латвии по-прежнему вызывает беспокойство. Европейский Союз поставил перед Латвией цель к 2030 году сократить потребление антибиотиков до 12,6 суточных доз на 1000 жителей в день. Однако текущие данные показывают, что за оставшийся период потребление антибиотиков необходимо будет сократить еще на 20,7%. На следующей неделе, 2 июня, по всей Латвии будут включены сирены тревоги и разосланы оповещения по сотовой сети, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Для проверки работы госсистемы раннего оповещения во вторник, 2 июня, с 10 утра до 10 часов 10 минут. По всей стране на 3 минуты ГПСС включит сирены тревоги и разошлет на смартфоны жителей сотовое оповещение о причине включения сирен тревоги. Во время проверки сирен тревоги в течение 3 минут будет звучать волнообразный сигнал. Сирена будет работать 5 секунд. После чего последует пауза, и такой цикл будет повторяться на протяжении всей проверки. Проверка проводится для выявления возможных повреждений, технических неисправностей сирен, а также для выяснения слышимости звукового сигнала. Одновременно с проверкой сирен тревоги на смартфоны по всей Латвии по сотовой сети будет разослано оповещение с информацией о проверке. Государственная пожарно-спасательная служба поясняет, что в этот день у жителей нет причин для беспокойства и никаких дальнейших действий не требуется, поскольку это очередная проверка работы сирен тревоги и системы сотового вещания. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди в восточной части страны, возможны грозы и град. Северо-западный ветер от 6 до 11, порывами 15-20 метров в секунду. Во время грозы до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.

FM. Radio numar viens. Mix FM. Mix FM 102.7.